Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой путь.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». За полярным кругом.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В новой детской поликлинике Кинишмы полгода не было горячей воды. Это случайно выяснилось в ходе визита областных чиновников в Волжский город. Они решили без предупреждения посетить больницу. Об отсутствии воды с момента открытия медучреждения представителям правительства рассказала уборщица. Власти потребовали срочно исправить ситуацию. В поликлинике сразу же установили нагреватель, и горячая вода появилась. В Ивановской области выпускники чаще выбирают ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Об этом сообщили в департаменте образования региона. Напомним, испытания будут проходить с 1 июня по 7 июля. В нашем крае подано более 4000 заявлений, большая часть от выпускников этого года. Те, кто по уважительным причинам не сдаст экзамены в установленный срок, смогут сделать это в дополнительный период с 4 по 25 сентября. Между тем, большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч. Также, согласно исследованию, половина родителей призналась, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом и заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 мая.
1: Год 1484.
2: В Московском Кремле по велению Иоанна III заложен Благовещенский собор. Псковские мастера возвели Белокаменный собор за 5 лет. – В 1489 году Благовещенский собор был освящен. Он был о 9 главах и построен по образцу греческих храмов X века. Девятиглавие этого кремлевского собора объясняется его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре 9 глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
1: Год 1712.
2: По велению императора Петра I российская столица перенесена из Древней Москвы в Петербург. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтии, готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. Столица была перенесена обратно в Москву после Октябрьской революции 1917 года, потому что большевики опасались близости границ с недружественными буржуазными государствами.
1: Год 1922.
2: В СССР создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после 7-го съезда комсомола в 1926 году пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В новой детской поликлинике Кинишмы полгода не было горячей воды. Это случайно выяснилось в ходе визита областных чиновников в Волжский город. Они решили без предупреждения посетить больницу. Об отсутствии воды с момента открытия медучреждения представителям правительства рассказала уборщица. Власти потребовали срочно исправить ситуацию. В поликлинике сразу же установили нагреватель, и горячая вода появилась. В Ивановской области выпускники чаще выбирают ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Об этом сообщили в Департаменте образования региона. Напомним, испытания будут проходить с 1 июня по 7 июля. В нашем крае подано более 4000 заявлений, большая часть от выпускников этого года. Те, кто по уважительным причинам не сдаст экзамены в установленный срок, смогут сделать это в дополнительный период с 4 по 25 сентября. Между тем, большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч. Также, согласно исследованию, половина родителей призналась, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяный олень дороги не хозяин.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
14: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
15: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука – волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
8: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
9: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, П-324-210-4035-491, 6+.
10: Ауди, БМВ, Мерседес, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Ивановы 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В новой детской поликлинике Кинишмы полгода не было горячей воды. Это случайно выяснилось в ходе визита областных чиновников в Волжский город. Они решили без предупреждения посетить больницу. Об отсутствии воды с момента открытия медучреждения представителям правительства рассказала уборщица. Власти потребовали срочно исправить ситуацию. В поликлинике сразу же установили нагреватель, и горячая вода появилась. В Ивановской области выпускники чаще выбирают ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Об этом сообщили в Департаменте образования региона. Напомним, испытания будут проходить с 1 июня по 7 июля. В нашем крае подано более 4000 заявлений, большая часть от выпускников этого года. Те, кто по уважительным причинам не сдаст экзамены в установленный срок, смогут сделать это в дополнительный период с 4 по 25 сентября. Между тем, большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч. Также, согласно исследованию, половина родителей призналась, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другие. Другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Привет! Ты чего грустный такой?
12: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
11: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
13: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
14: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
15: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: Внимание! Майская выгода в «Бигам». 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в «Бигам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее. Объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
6: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
11: Внимание! Майская выгода в Бигам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
12: Мясная муха и клуб «Аскар» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
13: 18+.
14: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM, первое областное радио.
15: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: работе. С вами Иванова FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегах.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В такси все чаще возникают сложности с перевозкой пассажиров с детьми. По данным аналитиков, с начала года жалоб на отказы от таких заказов стало заметно больше. Причина в дополнительных требованиях к безопасности и в расходах для самих водителей. Для детских поездок нужны специальные удерживающие устройства. Их нужно покупать, хранить и устанавливать, а доплата за такой заказ часто остается небольшой. Кроме того, с начала года в России действуют повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Обычным автомобилистам грозит наказание в 5000 рублей, профессиональным водителям 50 тысяч, а юрлицам 200 тысяч рублей. Представители отрасли уже направили в Минтранс предложения, которые должны помочь решить проблему с детскими перевозками. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины. Машины, помноженные на погодные условия, и все это в степени равны количеству пассажиров. Все понятно?
13: Сложно!
12: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
14: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
15: «Нам пора на свалку!»
14: Приходи

0: местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
2: «Мясная муха» и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
3: 18+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Чари, чорний
1: чорний. В Іванові 10 утра. Радіоканал Іванова ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Іванова ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В новой детской поликлинике Кинишмы полгода не было горячей воды. Это случайно выяснилось в ходе визита областных чиновников в Волжский город. Они решили без предупреждения посетить больницу. Об отсутствии воды с момента открытия медучреждения представителям правительства рассказала уборщица. Власти потребовали срочно исправить ситуацию. В поликлинике сразу же установили нагреватель, и горячая вода появилась. В Ивановской области выпускники чаще выбирают ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике. Об этом сообщили в Департаменте образования региона. Напомним, испытания будут проходить с 1 июня по 7 июля. В нашем крае подано более 4000 заявлений, большая часть от выпускников этого года. Те, кто по уважительным причинам не сдаст экзамены в установленный срок, смогут сделать это в дополнительный период с 4 по 25 сентября. Между тем, большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч. Также, согласно исследованию, половина родителей призналась, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 30 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 мая.
1: Год 1484.
2: В Московском Кремле по велению Иоанна III заложен Благовещенский собор. Псковские мастера возвели Белокаменный собор за 5 лет. В 1489 году Благовещенский собор был освящен. Он был о 9 главах и построен по образцу греческих храмов X века. Девятиглавие этого Кремлевского собора объясняется его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре 9 глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
1: Год 1712.
2: По велению императора Петра I российская столица перенесена из Древней Москвы в Петербург. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтике, готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. Столица была перенесена обратно в Москву после Октябрьской революции 1917 года, потому что большевики опасались близости границ с недружественными буржуазными государствами.
1: Год 1922.
2: В СССР создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после 7-го съезда комсомола в 1926 году пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука – волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077. 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
7: «Нам пора на свалку!»
6: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Иваново. «Веселый Джокер» представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина, 7/2. 18+.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее. Объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтона. Украина П-324-210-4035-5491-6+.
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое обладание.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В такси все чаще возникают сложности с перевозкой пассажиров с детьми. По данным аналитиков, с начала года жалоб на отказы от таких заказов стало заметно больше. Причина в дополнительных требованиях к безопасности и в расходах для самих водителей. Для детских поездок нужны специальные удерживающие устройства. Их нужно покупать, хранить и устанавливать, а доплата за такой заказ часто остается небольшой. Кроме того, с начала года в России действуют повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Обычным автомобилистам грозит наказание в 5000 рублей, профессиональным водителям 50 тысяч, а юрлицам 200 тысяч рублей. Представители отрасли уже направили в Минтранс предложения, которые должны помочь решить проблему с детскими перевозками. Россия и Танзания планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также сообщил, что Москва заинтересована в запуске прямых авиарейсов между двумя странами, поскольку это должно способствовать росту турпотока. По словам министра, страны рассчитывают в ближайшее время завершить процедуры, необходимые для вступления в силу нового соглашения о воздушном сообщении. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Телехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
10: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bossparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Группа «Танцы минус» открыла, друзья, наш сегодняшний час приветов и поздравлений. 12.04 на студийных. Я Кирилл Горохов. Рад крайне вас приветствовать в эту замечательную жаркую майскую среду. И с гордостью объявляю начало программы «Привет в обед». До 13.00 благодаря телефону для сообщений 8-920-678-31-48 вы можете поделиться в прямом эфире чем-то, чем хотели бы поделиться с близкими, с друзьями, с родственниками. Обязательно, друзья, передавайте приветы, поздравляйте. Если есть какой-то повод, обязательно расскажите о нем и нам, и всем остальным слушателям. Ну и, конечно, про музыкальные заявки не забывайте. Если хотите какую-нибудь хорошую песню послушать, отпишите нам. Мы вам в вашей скромной просьбе не откажем. Уточню на всякий случай, что есть еще группа ВКонтакте и Ivan.fm. Там в личные сообщения тоже можно передавать. Те же самые приветы, те же самые сообщения оставлять. И мы это точно так же озвучим и исполним так оперативно, как только можно. Но номер телефона сегодня пригодится не только для приветов. Мы разыгрываем 2 билета на симфоническое шоу «Эйфория», которые впервые к нам в город приезжают с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Сам концерт пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Возрастное ограничение у него, к слову, 6+. Для того, чтобы получить сегодняшний приз, нужно будет проявить чудеса музыкальной эрудиции, успеть первым прислать правильный ответ на сложную, серьезную загадку, которую я, как водится, загадаю ближе к середине часа. Но это будет потом, друзья. Слушайте внимательно эфир, не упускайте из внимания правила игры и обязательно побеждайте. А пока мы послушаем группу Мураками, песню «Белым-бело», ну, чтобы немножко создался контраст, да, по сравнению с тем, что у нас за окном. А сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед!
1: Если так получилось, друзья, что сердце у вас замерзло, вот прям как пелось в песне группы Мураками, которую послушали только что, ничего страшного. Я думаю, что в ближайшее время оно с лихвой отогреется. По-моему, уже этот процесс активно начался. 2 дня подряд 30 градусов за окном. Мне кажется, друзья, в этом полно как своих плюсов, так и своих минусов. Но мы не жалуемся. Мы передаем сообщение в программе «Привет в обед» на Ивановой ФМ. Пишет Сергей. Здравствуйте, дорогой Ивановой ФМ. Это мы. Хочу поздравить всех фармацевтов России с их профессиональным праздником. Также хочу передать привет Илюхе Жуковскому. У него сегодня первый рабочий день после бюллетеня. Давайте послушаем «Ария», «Герой асфальта». В эфире слышал. Еще с Днем пионерии. Сергей, ну еще бы вы не слышали эту песню. Замечательная композиция, хорошая очень вещь в исполнении группы «Ария». Мы ее послушаем уже совсем скоро. Вот специально по вашей заявке добавляю в эфирную сетку. Спасибо, что попросили. К вашему поздравлению присоединяюсь. Да, вообще-то профессиональный праздник у фармацевтов – это довольно важная вещь, и хорошо, что вы нам на нее указали. Я, честно, не понял, про какой бюллетень идет речь. Возможно, да, я что-то не понимаю. Но в любом случае, удачи мы желаем Илье. Пусть сегодня у него все сложится именно так, как задумано. Пока, перед тем, как послушать композицию, друзья, напомню, что телефон для сообщений 8-920-678-3148. До 13.00 выполняем ваши музыкальные заявки, передаем привет и поздравления, пожелания, а еще разыгрываем 2 билета на симфоническое шоу «Эйфория», которые впервые к нам в город приезжают с концертной программой «Музыка киношедевров», саундтреки «В сиянии тысячи свечей». Концерт обещает быть грандиозным. Более 15 музыкантов симфонического оркестра и дирижер исполнит для вас легендарные саундтреки к фильмам, которые тронули миллионы сердец по всему миру. Ну и, конечно, все это будет проходить в такой уютной магической обстановке под сияние тысячи свечей. Друзья, не отказывайте себе, обязательно посетите. Мы для того, чтобы вручить вам 2 билета, будем загадывать музыкальную загадку. Нужно будет отгадать, к какому фильму относится композиция, которая прозвучит в эфире. Все подробности еще уточню чуть позже. Друзья, будьте внимательны, оставайтесь с Ивановой FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам!
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефон 901-501.
12: Уважаемая Валентина Чеснокова, радиостанция Иваново FM поздравляет вас. Середина мая уже позади, погода явно перепутала градусники и включила режим сауна. Главное, чтобы голова не перегревалась, как у меня, например, который уже 3-й раз проверяет, не наступил ли август. Желаем вам, чтобы жара не плавила ваши гениальные идеи, а только подогревала.
0: С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группа «Секрет» как никогда в тему отметилась в эфире Иванова ФМ с песней «В жарких странах». Ну, а я спешу вернуться к микрофону с новыми вашими сообщениями, друзья. Напоминаю, что до 13.00 есть у вас прекрасная возможность, которую главное очень просто реализовать, послушать хорошую песню в эфире Иванова ФМ. Достаточно просто написать нам по номеру телефона для сообщений 8-920-678-31-48 или в группу ВКонтакте, тут уж кому как удобнее. И уже в течение нескольких минут ваше сообщение прозвучит в нашей программе. Пишет Сергей: наидобрейшего денечка, Иванова ФМ и все слушатели. Всех с прекрасной погодой и вторником. Немного жаль, что в такую погоду приходится трудиться, но тем желаний выходные. Давайте послушаем Алису «Красный на черном». Вот, Сергей, кстати, спасибо вам большое, что поправили. Видимо, для меня выходные уже желаний некуда, поэтому в начале эфира я сказал, что сегодня среда. Немножко перенесся в будущее, за что прошу меня извинить, друзья. Мне нравится ваш подход. Да, даже несмотря на то, что приходится трудиться, что в такую погоду действительно бывает немного, иногда проблематично, да, чисто физически из-за погодных условий. Тем не менее, да, выходные становятся только желание, когда видишь такую замечательную погоду. Послушаем Алису «Красное на черном» уже в течение следующих 2 минут. Обязательно дождитесь, ставлю специально для вас. Всего вам доброго. Быстро напомню, друзья, что уже совсем скоро, вот послушаем Алису, перейдем к розыгрышу 2 билетов на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Шоу это впервые будет выступать в нашем городе. Концерт пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха нашем. Если вы попадете на это выступление, то в этот особенный вечер услышите мелодии из фильмов «1+1», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хатико» и других киношедевров. А для того, чтобы выиграть в нашей сегодняшней игре, нужно будет проявить чудеса музыкальной эрудиции. Я поставлю вам в эфир одну крайне известную музыкальную тему, а вы должны будете первым среди всех остальных слушателей прислать правильный ответ на вопрос, к какому же фильму, к какой культовой картине относится композиция, которая прозвучит в эфире. Играть, как я уже сказал, будем совсем скоро, поэтому, друзья, всю внимательность свою подключайте, оставайтесь с Ивановой ФМ и побежите.

0: Привет в обед.
1: Ну что ж, друзья, иногда приходится не только слушать хорошие песни, но еще и угадывать, к каким не менее культовым произведениям они относятся. Я уже говорил это вчера, повторю сегодня, потому что устраиваем еще один розыгрыш двух билетов на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Собственно, из-за направленности этой концертной программы и выбрали мы такую тему для нашей музыкальной игры. Ваша задача будет сегодня сказать, к какой картине относится композиция, которую я поставлю в эфире далее. Сразу скажу, что задача сегодня будет тоже, как и вчера, повышенной сложности, поскольку эта композиция, во-первых, сама по себе песня старая и народная, и играла в нескольких культовых картинах, ну, как минимум в двух, вот, которые точно можно вспомнить сразу. Если вы назовете хотя бы одну из этих картин, да, к которой относится эта песня, то приз ваш. Важно также, напомню, сделать это первым. Мы при этом еще и ставим указанную композицию в небольшой переранжировке, поэтому, друзья, мне кажется, узнать ее все-таки будет довольно сложно. Хотя, возможно, этот факт скрасится тем, что вещь-то очень известная, и неоднократно, я уверен, вы ее слышали, если смотрите кино. Ну и, в принципе, ну, правда, очень известная тема. Мне кажется, слова здесь излишни. Давайте просто прямо сейчас ее послушаем.

Сдается мне, друзья, что насчет задачи с повышенной сложностью я все-таки немного преувеличил. Буквально с первых трех нот, как только прозвучала эта композиция, море правильных ответов прилетело нам во все возможные мессенджеры. Очень приятно знать, друзья, что тема эта остается такой узнаваемой. У нас уже есть победитель, но давайте все-таки его номер телефона и имя я озвучу ближе к завершению этого часа. Разрешите мне немного поддержать интригу. На всякий случай уточню, что важно было прислать правильный вариант ответа первым по номеру телефона 8-920-678-3148. Вот буквально куда угодно, куда вам было удобно. Послушаем группу Крематорий, далее исполним еще одну музыкальную заявку, а там уже и к подведению итогов глядя.

несмотря на то, что, насколько я знаю, группа Крематорий никто врачом не является, почему-то я вот верю их словам про любовь и рок-н-ролл. Как бы то ни было, друзья, еще больше музыки готов ставить для вас, поскольку приходит много ваших сообщений. Пишет Андрей: «Приветствую, любимое радио. Слушаем вас во Владимирской области. Хотелось бы услышать что-нибудь из «Короля и Шута», «Танец злобного гения», например». Андрей, это очень приятная новость, что во Владимирской области вы можете поймать нашу станцию. Спасибо вам большое, что остаетесь с нами. Послушаем «Короля и Шута» прямо вот сейчас, спустя буквально несколько секунд, может быть, чуть больше. Специально для вас ставлю в эфир. Дождитесь обязательно. Спасибо еще раз, что написали. Вам хорошего дня. У нас, друзья, до конца этого часа есть еще одна замечательная интрига с тем, кто же получит сегодняшнюю пару билетов на симфоническое шоу «Эйфория». Поэтому, если вы участвовали, обязательно оставайтесь, дождитесь 12:50. Мы все справедливо рассудим, подведем итоги, вручим билеты.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077-900-077.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогановна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
6: Мясная муха и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
7: 18+.
8: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново FM» сегодня день рождения.
10: Дорогая Ирина Пряхина, «Иваново FM» поздравляет вас. Погода устроила лето, а у меня уже голова как перегретый процессор. Вы, наверное, договорились с небесной канцелярией, чтобы ваш праздник был горячим событием мая. Желаем вам, чтобы перегрев случался только от теплых объятий.
0: На работе с вами «Иваново FM».

Наш с вами час приветов и музыкальных заявок медленно, но верно приближается к концу. Друзья, я уверен, что вы уже ждете, не дождетесь подведения итогов нашего сегодняшнего розыгрыша, поэтому не будем долго томить, перейдем сразу к этому. Напоминаю, что для того, чтобы сегодня забрать два билета на симфоническое шоу «Эйфория», нужно было, послушав тему из известной картины, которая звучала в эфире, назвать, к какой непосредственно, к какому непосредственно фильму эта вещь относится. Сегодня у нас была такая песня на расхват, которая успела засветиться в нескольких известных произведениях. Давайте еще раз ее послушаем, освежим в памяти.

Крайне приятно было читать ваши ответы на эту музыкальную загадку, друзья, поскольку не было среди них ни одного неправильного. Обе известные картины, в которых успела мелькать вот эта вот замечательная вещица, вы назвали, причем в равном количестве. Первым правильный ответ успел сегодня прислать Андрей, чей номер телефона заканчивается на 6842. Дело в том, что песня эта очень интересная, поскольку она относилась... Во-первых, это старая такая народная песня, и играла она в двух известных картинах. Это, конечно же, фильм «Такси» и не менее культовое «Криминальное чтиво» с авторством Квентина Тарантино. Андрей, мы вас поздравляем. Успели правильный ответ прислать первым. Два билета на симфоническое шоу «Эйфория» достаются вам. Обязательно мы сегодня с вами свяжемся, расскажем, где и как эти билеты получить. Хорошо вам посетить это мероприятие. Я пока на всякий случай напомню, друзья, что концерт пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Возрастное ограничение у мероприятия 6+. Приходите, сможете послушать мелодии из фильмов «1+1», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хатика» и других киношедевров. Да еще и оформлено все это будет с использованием тысячи свечей. Мне кажется, магическая атмосфера вам точно обеспечена. У нас есть еще одна музыкальная заявка, которую хотелось бы исполнить до конца этого часа. Пишет Надежда. Привет, любимое радио. Всем, кто страдает от жары, могу предложить вариант положить влажную тряпочку на плечи. Реально спасает. Проверено на себе. Поставьте, пожалуйста, Линду. Никогда. Я вот, кстати, Надежда, не знал о таком способе спасения от жары, поэтому думаю, что от лица всех слушателей выражу вам благодарность за то, что вы с нами поделились этой жизненной мудростью. Послушаем, конечно, Линду. В финале часа прозвучит песня «Никогда» специально для вас. Дождитесь. На сегодня прощаюсь, друзья. Встречаемся завтра в середине недели в 12:00. Слушаем больше хороших песен, делимся хорошим настроением. У микрофона сегодня был Кирилл Горохов. Всем вам замечательного дня и пока.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно документу, для семей организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденным и основам поддержки женщины во время родов. Занятия будут проходить в женских консультациях. В преддверии экзаменов в Минпросвещение предупредили школьников и родителей об активизации мошенников. По данным министерства, злоумышленники звонят и отправляют сообщения от имени школ, экзаменационных комиссий и госструктур. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить коды из СМС, а также заставить перейти по подозрительным ссылкам. Таким образом, аферисты получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям. В министерстве подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, пароли или банковские данные. При подозрительных звонках гражданам рекомендуют сразу прекращать разговоры и самостоятельно связываться со школой. В Ивановской области выбрали народных докторов апреля. Больше всего благодарностей получили дерматолог Ивановской детской поликлиники номер 7 Наталья Вотрина и фельдшеры из Кинешамского района Юлия Андреева и Татьяна Гусева. Напомним, народный доктор – это ежемесячный конкурс, в котором лучших медиков выбирают сами пациенты. Он проходит в 2 этапа – сбор отзывов и открытое голосование. Победители получают денежное поощрение 50 тысяч рублей. Почти треть офисных работников в России допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием для такого перехода респонденты называют гарантированное трудоустройство со стороны работодателя. По данным портала HeadHunter, в апреле средний предлагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями и швеями. Также среди популярных вариантов профессии электриков, сварщиков и монтажников. Однако эксперты подчеркивают, что между словами «потенциально готов» и «реальной сменой профессии» существует большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе реальные условия такого труда. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек, официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 мая.
1: Год 1484.
2: В Московском Кремле по велению Иоанна III заложен Благовещенский собор. Псковские мастера возвели Белокаменный собор за 5 лет. – В 1489 году Благовещенский собор был освящен, он был о 9 главах и построен по образцу греческих храмов X века. Девятиглавие этого кремлевского собора объясняется его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре 9 глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
1: Год 1712.
2: По велению императора Петра I российская столица перенесена из Древней Москвы в Петербург. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтике, готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. Столица была перенесена обратно в Москву после Октябрьской революции 1917 года, потому что большевики опасались близости границ с недружественными буржуазными государствами.
1: Год 1922.
2: В СССР создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после 7-го съезда

0: Съезда комсомола в 1926 году пионерская организация стала именоваться Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново ФМ.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
10: «Нам пора на свалку!»
9: Приходи.

0: Шевченко, 19.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука, волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте antikreditnaya.rf. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения.

0: Ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: спортсалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее. Объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids – на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Органа. Украины П 324-210-4035-35-491. 6+.
8: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
9: «Нам

0: Сокол. Шевченко, 19.
1: Мясная муха и клуб «Азгард» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
2: 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно документу, для семей организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденным и основам поддержки женщины во время родов. Занятия будут проходить в женских консультациях. В преддверии экзаменов в Минпросвещение предупредили школьников и родителей об активизации мошенников. По данным министерства, злоумышленники звонят и отправляют сообщения от имени школ, экзаменационных комиссий и госструктур. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить коды из СМС, а также заставить перейти по подозрительным ссылкам. Таким образом, аферисты получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям. В министерстве подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не запрашивают по телефону коды подтверждения, пароли или банковские данные. При подозрительных звонках гражданам рекомендуют сразу прекращать разговоры и самостоятельно связываться со школой. В Ивановской области выбрали народных докторов апреля. Больше всего благодарностей получили дерматолог Ивановской детской поликлиники номер 7 Наталья Ботрина и фельдшеры из Кинешамского района Юлия Андреева и Татьяна Гусева. Напомним, народный доктор – это ежемесячный конкурс, в котором лучших медиков выбирают сами пациенты. Он проходит в 2 этапа – сбор отзывов и открытое голосование. Победители получают денежное поощрение 50 тысяч рублей. Почти треть офисных работников в России допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием для такого перехода респонденты называют гарантированное трудоустройство со стороны работодателя. По данным портала HeadHunter, в апреле средний предлагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями и швеями. Также среди популярных вариантов профессии электриков, сварщиков и монтажников. Однако эксперты подчеркивают, что между словами «потенциально готов» и реальной сменой профессии существует большая разница. Офисные сотрудники не всегда представляют себе реальные условия такого труда. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек, официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажа 92-го бензина в России стала убыточной для автозаправок. По оценке аналитиков, сейчас при продаже 1 литра такого топлива заправки теряют около 84 копеек. При этом литр 95-го приносит небольшую прибыль, около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остается дизель. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте. По данным специалистов, с января по май 92-й в мелком опте подорожал почти на 9%. Эксперты считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на 1,5 рубля за литр. В подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов. В постановлении говорится, что операторы больше не смогут предоставлять средства индивидуальной мобильности на территории муниципалитета. По данным СМИ, одной из причин стало отсутствие специальных полос для такого транспорта. По словам экспертов, в случае отмены проката в оборот войдут частные самокаты, что приведет к росту аварийности, поскольку за ними нет вообще никакого контроля. И главное раздражение граждан, которые недовольны летающими по тротуаром самокатчиками, никуда не исчезнет, а проблема станет только острее. Ранее похожие ограничения уже ввели и в других округах Подмосковья. С апреля прокат электросамокатов запретили в Люберцах, Котельниках и Раменском. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман.

0: это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
1: Мясной гурман.
2: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. УКРНП 324-210-4035-491-6+.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 19 мая.
1: Год 1484.
2: В Московском Кремле по велению Иоанна III заложен Благовещенский собор. Псковские мастера возвели Белокаменный собор за 5 лет. В 1489 году Благовещенский собор был освящен. Он был о 9 главах и построен по образцу греческих храмов X века. Девятиглавие этого Кремлевского собора объясняется его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре 9 глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
1: Год 1712.
2: По велению императора Петра I российская столица перенесена из Древней Москвы в Петербург. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтии, готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в 18 веке, во время царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. Столица была перенесена обратно в Москву после Октябрьской революции 1917 года, потому что большевики опасались близости границ с недружественными буржуазными государствами.
1: Год 1922.
2: В СССР создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после 7-го съезда комсомола в 1926 году пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
11: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
12: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука, волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты

0: по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров» в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтона. Украина, П-324-210-400-35-491-6+.
6: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
1: «Мясная муха» и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
2: 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.
4: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. В Иванове активными темпами ремонтируют дороги. В этом году планируют обновить более 40 участков улично-дорожной сети, как в центре, так и в частном секторе. Сейчас работы идут на более чем 10 объектах. В частности, завершается ремонт улицы Домостроителей. Подрядчик уже заменил изношенный асфальт, привел в порядок тротуары и парковки. Осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на период проведения работы и не парковаться в зоне ремонта. В России предложили ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам общественника Евгения Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и ввести обязательную проверку возраста пользователей. Москвичи стали переоборудовать гаражи под жилье. Как пишет «Вечерняя Москва», такой вариант обходится заметно дешевле обычной квартиры. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч рублей, а ремонт – около 1-2 миллионов. Внутри владельцы обустраивают спальное место, кухню и санузел. В итоге получается что-то похожее на небольшую студию. Однако жизнь в гараже может создать проблемы и с законом, и со здоровьем. По словам юристов, переоборудование гаража меняет его назначение. Если из-за этого нарушаются права соседей или требования безопасности, собственника могут обязать вернуть помещение в прежний вид. Речь, например, может идти о самодельной канализации или установке печки. А врачи предупреждают, что такие условия могут вредить здоровью. В гаражах обычно нет окон и естественного света, а полностью защититься от сырости сложно. Это может привести к проблемам с легкими, суставами и дефициту витамина D. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 37 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Внимание! Майская выгода в Бигам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажа 92-го бензина в России стала убыточной для автозаправок. По оценке аналитиков, сейчас при продаже 1 литра такого топлива заправки теряют около 84 копеек. При этом литр 95-го приносит небольшую прибыль, около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остается дизель. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте. По данным специалистов, с января по май 92-й в мелком опте подорожал почти на 9%. Эксперты считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на 1,5 рубля за литр. В подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов. В постановлении говорится, что операторы больше не смогут предоставлять средства индивидуальной мобильности на территории муниципалитета. По данным СМИ, одной из причин стало отсутствие специальных полос для такого транспорта. По словам экспертов, в случае отмены проката в оборот войдут частные самокаты, что приведет к росту аварийности, поскольку за ними нет вообще никакого контроля. И главное раздражение граждан, которые недовольны летающими по тротуару самокатчиками, никуда не исчезнет, а проблема станет только острее. Ранее похожие ограничения уже ввели и в других округах Подмосковья. С апреля прокат электросамокатов запретили в Люберцах, Котельниках и Раменском. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенние листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие, ты как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
11: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
12: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM. В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. В Иванове активными темпами ремонтируют дороги. В этом году планируют обновить более 40 участков улично-дорожной сети, как в центре, так и в частном секторе. Сейчас работы идут на более чем 10 объектах. В частности, завершается ремонт улицы Домостроителей. Подрядчик уже заменил изношенный асфальт, привел в порядок тротуары и парковки. Осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на период проведения работы и не парковаться в зоне ремонта. В России предложили ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам общественника Евгения Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и ввести обязательную проверку возраста пользователей. Москвичи стали переоборудовать гаражи под жилье. Как пишет «Вечерняя Москва», такой вариант обходится заметно дешевле обычной квартиры. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч рублей, а ремонт – около 1-2 миллионов. Внутри владельцы обустраивают спальное место, кухню и санузел. В итоге получается что-то похожее на небольшую студию. Однако жизнь в гараже может создать проблемы и с законом, и со здоровьем. По словам юристов, переоборудование гаража меняет его назначение. Если из-за этого нарушаются права соседей или требования безопасности, собственника могут обязать вернуть помещение в прежний вид. Речь, например, может идти о самодельной канализации или установке печки. А врачи предупреждают, что такие условия могут вредить здоровью. В гаражах обычно нет окон и естественного света, а полностью защититься от сырости сложно. Это может привести к проблемам с легкими, суставами и дефициту витамина D. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре 9 глав символизируют образ Пресвятой Богородицы.
1: Год 1712.
0: По велению императора Петра I российская столица перенесена из Древней Москвы в Петербург. С тех пор, как Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века столицей единого российского государства, на ее столичные функции никто не покушался. Но в 1703 году Петр I заложил в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и уже через 9 лет новая столица, ставшая символом устремленности царя к Европе и Балтии, готова была принять царский двор и правительство. С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Еще тогда, в 18 веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий европеец в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро. Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану. Именно в 18 веке, во времена царствования Елизаветы и Екатерины II, Петербург возвышался над Москвой своим столичным великолепием. Столица была перенесена обратно в Москву после Октябрьской революции 1917 года, потому что большевики опасались близости границ с недружественными буржуазными государствами.
1: Год 1922.
0: В СССР создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после 7-го съезда комсомола в 1926 году пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина».
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевика. 25Б.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
15: Внимание! Майская выгода в бегам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в бегам.
16: Мясная муха и клуб «Азгард» представляют.

0: Метал-фестиваль в городе Иваново при участии ведущих российских коллективов 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
1: 18+. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука – волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на Строителей 76.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077-900-077.
6: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Детям, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
9: «Нам пора на свалку!»
8: Приходи

0: Шевченко, 19.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка «Футер Флис» от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Иваново. «Веселый Джокер» представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: В Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. В Иванове активными темпами ремонтируют дороги. В этом году планируют обновить более 40 участков улично-дорожной сети, как в центре, так и в частном секторе. Сейчас работы идут на более чем 10 объектах. В частности, завершается ремонт улицы Домостроителей. Подрядчик уже заменил изношенный асфальт, привел в порядок тротуары и парковки. Осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на период проведения работы и не парковаться в зоне ремонта. В России предложили ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам общественника Евгения Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игры, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15 и 16 лет пользоваться социальными сетями и ввести обязательную проверку возраста пользователей. Москвичи стали переоборудовать гаражи под жилье. Как пишет «Вечерняя Москва», такой вариант обходится заметно дешевле обычной квартиры. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч рублей, а ремонт – около 1-2 миллионов. Внутри владельцы обустраивают спальное место, кухню и санузел. В итоге получается что-то похожее на небольшую студию. Однако жизнь в гараже может создать проблемы и с законом, и со здоровьем. По словам юристов, переоборудование гаража меняет его назначение. Если из-за этого нарушаются права соседей или требования безопасности, собственника могут обязать вернуть помещение в прежний вид. Речь, например, может идти о самодельной канализации или установке печки. А врачи предупреждают, что такие условия могут вредить здоровью. В гаражах обычно нет окон и естественного света, а полностью защититься от сырости сложно. Это может привести к проблемам с легкими, суставами и дефициту витамина D. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее. Объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсальных салов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте euphoria.

0: Про. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Артоновна. Украина П-324-210-4035-495-491. 6+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Рост цен на авиабилеты может повлиять на летний сезон перелетов. В Международном совете аэропортов считают, что билеты в ближайшее время вряд ли заметно подешевеют. Главная проблема, по оценке организации, не в нехватке топлива, а в его высокой стоимости. Из-за этого авиакомпании могут повышать тарифы и убирать с расписания рейсы, которые становятся нерентабельными. Особенно сильно ситуация отражается на рынках Азии и Ближнего Востока. Там на работу авиации повлияла напряженность вокруг Ормузского пролива. В Иванове активными темпами ремонтируют дороги. В этом году планируют обновить более 40 участков улично-дорожной сети, как в центре, так и в частном секторе. Сейчас работы идут на более чем 10 объектах. В частности, завершается ремонт улицы Домостроителей. Подрядчик уже заменил изношенный асфальт, привел в порядок тротуары и парковки. Осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на период проведения работы и не парковаться в зоне ремонта. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мясная муха и клуб «Аскан» представляют ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
8: 18+.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание «ветеран труда». Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. В Иванове активными темпами ремонтируют дороги. В этом году планируют обновить более 40 участков улично-дорожной сети, как в центре, так и в частном секторе. Сейчас работы идут на более чем 10 объектах. В частности, завершается ремонт улицы Домостроителей. Подрядчик уже заменил изношенный асфальт, привел в порядок тротуары и парковки. Осталось установить дорожные знаки и нанести разметку. Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на период проведения работ и не парковаться в зоне ремонта. В России предложили ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам общественника Евгения Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15-16 лет пользоваться социальными сетями и ввести обязательную проверку возраста пользователей. Москвичи стали переоборудовать гаражи под жилье. Как пишет «Вечерняя Москва», такой вариант обходится заметно дешевле обычной квартиры. Сам гараж может стоить несколько сотен тысяч рублей, а ремонт – около 1-2 миллионов. Внутри владельцы обустраивают спальное место, кухню и санузел. В итоге получается что-то похожее на небольшую студию. Однако жизнь в гараже может создать проблемы и с законом, и со здоровьем. По словам юристов, переоборудование гаража меняет его назначение. Если из-за этого нарушаются права соседей или требования безопасности, собственника могут обязать вернуть помещение в прежний вид. Речь, например, может идти о самодельной канализации или установке печки. А врачи предупреждают, что такие условия могут вредить здоровью. В гаражах обычно нет окон и естественного света, а полностью защититься от сырости сложно. Это может привести к проблемам с легкими, суставами и дефициту витамина D. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 30 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
11: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: кто-то занял.
1: В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5. А подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
7: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат: «Нам пора на свалку!» Приходи за

0: Шевченко, 19.
1: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
2: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
4: Внимание! Майская выгода в Бигам. 22 и 23 мая грандиозные скидки до 30% на газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, электроинструмент и расходные материалы. Поймай свою выгоду в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

Слушайте Иванова

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Мясная муха и клуб «Азгар» представляют. Ежегодный метал-фестиваль в городе Иваново. При участии ведущих российских коллективов. 23 мая в 17 часов по адресу улица Акуловой, 61А. Будь с нами в центре событий.
5: 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: простое стекло.
1: В Иванове 11 вечера.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: На отдыхе с вами Иванова FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

течению дней. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это неправда?

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое.